А я енде кроконе ты, ни жест, ни шей, ни фиаль, ни джур, да шурин джуну гепати кур. Я ем бред, не югаш тиял мэр рсот, мрэд рэйш гэта тирта тэ, да си вратня ты, зярин бая ты, что мне ясно навеш.